глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно чудесны. Когда их приподнимешь вдруг, и словно молнии небесной, окинешь бегло целый круг. Но есть сильней очарований

Но я... Я... становлюсь человеком. Чувства я не скрою. Поверьте. Я уже могу обходиться без него. Очень жестокий.